По-нагоре, повече по-ново, по-богато, по-голямо, по-добре, по-много, по-велико, по-красиво, по-чисто ново, непременно какво такова, опаковано готово. По-високо, по-нагоре, повече по-много, по-богато, по-голямо, по-добре, по-много, по-велико, по-красиво, по-чисто ново, непременно.